0: Kiez 1. Hier bin ich zu Hause.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».